На выпуске новостей, сигналы точного времени, информация о ситуации на дорогах и прежде всего сводки погоды служат еще большему повышению способности радио вовлекать людей в жизнь друг друга. Для радио это информационный блок номер один, омывающий нас фонтанами слухового пространства. С появлением радио произошли великие изменения в прессе, рекламе, драме и поэзии. Радио сотворило диск-жокея и вознесло на уровень общенациональной роли эстрадного комика. Радио обеспечивает ускорение информации. Оно определенно сжимает мир до размеров деревни и создает ненасытную деревенскую тягу к сплетням, слухам и личной злобе. Есть основной принцип, отличающий горячие и холодные средства коммуникации. Горячие расширяют одно единственное чувство до степени высокой определенности – состояния наполненности данными. Эти медиа оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения и характеризуются низкой степенью участия. А потому естественно, что горячие медиа, например, радио, оказывают на пользователя совершенно иное воздействие, нежели холодные, например, телефон. У радио, как и у любого другого средства коммуникации, есть свой плащ-невидимка. На большинство людей радио воздействует интимно. Оно приходит к нам осязаемо с приватной прямотой взаимоотношений лицом к лицу. Но подпороговые глубины радио заряжены резонирующими отзвуками племенных горнов и древних барабанов. Это заложено в самой природе данного медиа, обладающего способностью превращать душу и общество в единую эхокамеру. Африки, Индии, Китая и даже России радио есть глубинная архаическая связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом. Скорость электричества обнажила те силовые линии, которые тянутся из западной технологии в самые отдаленные уголки буши, саванны и пустыни. Однако с появлением электрических медиа западный человек и сам переживает такое же наводнение, как и далекий туземец. В настоящее время электрическое сжатие несет письменному Западу устную и племенную культуру уха. Наша собственная технология начинает обратный перевод человека визуального,

0: Ladies and gentlemen, I am very sorry.
1: Культура не может принять горячие средства, как кино или радио, в качестве развлечения. Для нее они настолько же разрушительны. Насколько разрушительным стало для нашего высокоразвитого письменного мира такое холодное медиа, как телевидение? Одним из многочисленных воздействий, которые оказало на радиотелевидение, стало превращение радио из развлекательного средства в своего рода нервную информационную систему. С приходом телевидения радио, бывшее некогда формой группового прослушивания, опустошившей церкви, вновь вернулось в частное пользование, обратилось к индивидуальным потребностям людей в разное время суток. И этот факт сопровождается проникновением многочисленных радиоприемников в спальне,